Есть Чеф. А? Матод? А, есть Чеф. Сумугид. Маканто Худра. Бай. Си Чеф Моралес, ану панаваг. Си Марко. Ату на куну сапресенто. Надакпан ся. Кагин хунунг сапресуан.